час ударю, тебя давно ищу на поле рядом. Страшище создание сатаны, исчезни!

Обман свой хитрый, которым вас пресчила, подтвердить. Ответь у меня...